0: Jak padne mi muziky, muziky, uliku na rece palučím. Ty pasmati, a kak prekrasin etnatir.
1: Ведь ты душою наделен,
0: чтобы красоту жизни по полной ощутить.